0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис.
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.

0: 91FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Телефон рекламной службы 992.

Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
8: выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
14: Категория 0+.
15: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет, 7:00 в Петербурге по московскому времени, и вейкаперы мы начинаем.
2: Доброе утро, друзья, вторник, у нас 8 июля.
1: Всем прекрасного начала дня и серединки этой рабочей недели. Что ждать? Два гороскопа как минимум, конечно, рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы тоже придумаем, кому сложно, также про гейм-парад поговорим, это про игры, актуальные новинки. Конечно, сыграем в игрушку за приз вейкаперов, ват-факты будут, полезная среда. Ребята сыграют, и вы им поможете в популярити, конечно, горячие новости, все это впереди.
2: Ребятки, вот все, кто кричали, не наш это праздник, 14 февраля, не отмечаем, потому что у нас есть свой праздник, вот сегодня ваш выход, кричите, день семьи, любви и верности.
1: Это день ромашки тот самый, да?
3: Почему ромашки?
1: Нет, причем ромашка? Я путаю их, я думал, изначально он делал день ромашки же был.
3: Я не знаю, возможно...
4: Тебя обманывали.
1: Это жена Дмитрия Анатольевича придумала этот праздник, насколько я помню.
2: Да?
1: Да, как аналог как раз-таки 14 февраля.
2: Ну, вот. Вообще 18 лет отмечается День семьи, любви и верности. Да, его придумали как раз, чтобы вот у нас был наш праздник.
1: Все, второй половинки сегодня хотели второй раз дарить подарки. Ну,
2: давайте. Докричались, что не наш праздник, теперь у нас два праздника. Не наш и наш.
4: Давайте так, я тот не праздновал, и этот праздновать не собираюсь.
1: Можно и такое выбирать.
2: Вот, ну, ты не удивил, да? Наоборот, удиви. Давай как бы сегодня какой-нибудь вообще сальто. Подарок лучше, чем на день рождения.
1: Сделай
2: подарить.
1: Сальто. Удиви.
4: Хорошо, да. И упаду лицом в пол.
1: Коротко. День обнаруженных заначек сегодня. Ну, замечательно. Этот день радует каждый день.
2: Причем, надо залезть в зимнюю куртку.
1: Да.
4: Причем должен сначала идти вот этот праздник, да. Обнаружение заначек, а потом покупка подарков.
1: Объединяйтесь, девчонки, в основном. День общения со вселенной сегодня. Энергию надо отдавать, девчонки. Нужно. Как там? Учат коучи в этом.
4: Мотивацию нужно поднять.
1: В запрещенной сети. Да, говорят, нужно делиться, нужно энергию получать. Мы там все там.
4: Без космоса.
1: Из заговоров, да.
2: Всемирный день борьбы с аллергией.
1: Ох, классно. День морской волны сегодня.
4: На море захотелось.
3: День зенитных ракетных войск ВКС РФ.
1: Замечательно, с праздником, Всемирный день разоблачений также сегодня. А день здоровья кожи еще, смотрите.
3: День снова стань ребенком.
1: Ну что, какой вы ребенок? Я Картман сегодня из Симпсонов, который...
4: Кто?
1: Картман из Симпсонов, какой?
4: Может быть, из Саус Парка.
1: А Картман был не в Симпсонах?
4: Нет, он был в Саус Парке.
1: А что он делал тогда в
4: Симпсонах? Ну, возможно, была коллаборация. Подожди, у нас ребенок плачет.
1: Ладно, похоже, внимание не обращайся.
4: Не, и непонятно, покормить или подгузничек сменить. Что проблема?
1: Давайте, да, сегодня окунемся в детство. Почему бы нет? Какой бы ребенок голосовым, запишите в чат мобильного приложения рекорда, мы их обязательно поставим. Порадоваться и поныть можете. Аня вам уже показала, как это сделать.
2: Если я буду все 4 часа вести эфир, а?
1: Я думаю, тебе напишут.
2: Как месячный ребенок.
1: Доктор. Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 8 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна, двери.
3: Тельцы, сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать.
1: Близнецы, сегодня вы подвергнетесь опасности быть пойманным.
2: Раки, сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали сами себе.
3: Львы, сегодня вы будете неоправданно эмоциональны, сдерживайте себя.
1: Девы, если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание.
2: Весы, возможно, вам стоит быть несколько мягче.
3: Скорпионы, энергии у вас хоть и много, но задачи вы ставите себе неисполнимые.
1: Стрельцы, вам сегодня придется очень много говорить.
2: Козероги, постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь.
3: Водолеи, сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей.
1: А рыбы, сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло чего-либо ожидать. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
10: Выгода до 600 тысяч рублей.
8: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
9: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
13: Сауадеха, Йинде.
14: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70. We'll be right back.

0: Ждем ваши сообщения голосовые в чате мобильного приложения Рекорда.
1: Те, кто написали, что сегодня среда, а не вторник, молодцы. Это я вас пугала, знаете, бодрила такая, что вы такие: а, что, вторник? Опять вторник? Нет, конечно, среда.
0: А голосовые на тему, какой вы ребенок. Да, этим утром, проснувшись, не проснувшись, как минимум вам решать голосом. Ждем ваши сообщения. А пока к новостям таким небольшим. Россиянин переоделся в полицейского, чтобы заправиться без очереди. Вот история уже началась в Забайкалье. Полиция отследила по камерам видеонаблюдения нарушителя, который решил заправиться без очереди на АЗС. Просто купил в интернете форму, представился служителем закона, говорит: мне заправиться срочно, мне на вызов.
1: Насколько я помню, за это штраф, если ты надеваешь псевдоформу.
0: Провели воспитательную беседу с человеком, 1500 рублей штраф дали, и все, говорят: давай, больше так не делай.
2: Но форму забирать не стали, потому что еще один сотрудник не помешает. Говорят: такая, Вить, у тебя же форма есть, да? Ты вроде по погонам младше по званию, погнали-ка на вызов.
1: Ну, может, они для ролевых оставили.
0: На что только люди не идут, да? На какие ухитрения и ухищрения.
2: Лишь бы заправиться побыстрее. О,
0: реально. У меня вчера, кстати, был случай. Реально.
1: Не смог?
0: Нет, спалил мужиков на заправке с канистрами.
1: Ты?
0: Да, спокойно. Я стою в очередь.
2: Чиркнул спичкой?
1: Так, подожди, ну.
0: Смотрите. Стою, значит, на заправке. Вижу, как двое мужчин, один с пикапом вообще, в котором, наверное, в багажнике литров 200. Полный канистр. Он закрыт сверху. И он просто меняет канистры и наливает по одной. Я дождался своей очереди, встал в колонку, захожу на заправку, говорю: у вас канистры можно, что ли? Она говорит: нет, нельзя. А кто, говорит, в канистры? Я говорю: ну, выйдите, посмотрите. А у них по камерам даже не видно, кто в канистры заливает. В общем...
1: Подожди, а как ему разрешили из автомата столько брать-то?
0: Человек катался по кругу. Так вот просто, да. А люди, которые работают на заправке с потоком людей, ну, естественно, ты не запомнишь всех подряд. Он то кепку накинет, то футболку поменяет. В общем, заморочился.
1: Костюмированные представления теперь на заправках,
0: Видимо. Могу лишь догадываться, но это действительно какое-то помешательство. Куда он это... А я еще спрашиваю, куда он? Он говорит: лодка. Я не знал, что в Питере у такого количества людей есть лодки.
2: Есть.
1: Конечно, это же Нева, это же море. Ой, хотел сказать море.
2: Это же море, это же местное. А представляешь, на заправке сидят такие по камеру, допустим, видят такие: слушай, да, а что у нас динозавр заправляется?
0: Я не удивлюсь, если они будут лить вообще все, что есть. Но это, по-моему, уже странно.
1: Хорошо, давай предложим схему, как вот проверять людям на заправке быстро, чтобы не тратить свое рабочее время, что не повторяется, ну, что человек дважды не заправляется.
0: Поставить большие зеркала.
1: Нет, я знаю. Мне кажется, во-первых, можно как-то быстренько систему адаптировать, которая пробивает по кассе. Они же одной картой, скорее всего, оплачивают. Что, грубо говоря, одна карта там в течение часа нельзя ей оплатить. И все, это можно просто ввести.
2: А номер машины нет, нас уже не устраивает.
1: А номер машины ты не знаешь, когда оплачиваешь.
0: А самое интересное, что люди выглядят вот как именно те, которые тогда смеялись над бабушками, которые скупали гречку и сахар. Уже самое забавное, да. Те самые комментарии.
2: А у него по-любому там в пикапе лежала и гречка.
0: Да, потом поедет за ней сразу.

0: вот она, опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Вейкаперы. Вейкаперы.
1: Самое время послушать ваши голосовые сообщения, тем более какой вы ребенок сегодня. Такая у нас тема, начнем с нашей слушательницы.
2: Привет, я как тот персонаж из мультика, только в девичьем обличии. Поделюсь с бутербродом, с тем, кто мне понравится. Или бутербродом с тем, кто мне понравится. Ну как оно с утра, после ночи работы?
1: Чувствуется, да.
3: Ребенок, который ночью работал
1: и ел. Евгений.
4: Доброе утро, вейкаперы. Я тот самый железный ребенок из будущего, с антенкой наверху, у которого любимая фраза «Укуси мой блестящий металлический зад».
1: Это же Бендер, да? Если я не ошибаюсь.
5: Да, он самый.
1: Угу. А Алешенька, сынок?
6: Доброе утро, ребят. Знаете, вот ребенок, который бежал, споткнулся, и вот думаю, заплакать, или вот автобус 67-й приезжает и кричит «Сексером».
1: Либо кричать «Мама, вызывай такси!» Вот стоять еще тоже актуально, может быть. Ну что, детвора, утром собрались, да? Давайте заряжаться.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Exlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
18: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-170-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
19: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
20: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
21: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.

0: рекаперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертаков с новостями из мира видеоигр. Грустная новость для коллекционеров. С 1 января 2028 года компания Sony полностью прекратит выпускать игры на физических дисках для PlayStation. Это правило затронет абсолютно все новые проекты, как от самой Sony, так и от других игровых студий. Новые игры можно будет купить только в цифровом магазине PlayStation Store или в виде коробок, внутри которых вместо диска лежит бумажка с кодом. Впрочем, паниковать рано. Все игры, которые должны выйти в ближайшие полтора года, все еще появятся на привычных дисках. Решение Sony сильно ударит по вторичному рынку, и обмениваться дисками, как раньше, уже не получится. В Xbox придумали, как превратить обычные диски в цифровые игры. По данным издания The Verge, новая функция позволит перенести диски для Xbox One и Series в личную онлайн-библиотеку. Сам диск после этого останется рабочим, его даже можно будет дать другу. Но есть один нюанс. Как только друг запустит этот диск у себя, игра закрепится за ним, а из вашей цифровой библиотеки она тут же исчезнет. Вполне вероятно, что компании Microsoft и Sony готовят пользователей к тому, что следующее поколение консолей будет вообще без дисководов. Пользователям Xbox начали приходить письма с предупреждением, что будущая игра Call of Duty Modern Warfare 4 не появится в подписке Game Pass в день релиза. Тем, кто захочет поиграть на самом старте, придется покупать шутер за полную стоимость. Если тратить деньги не хочется, придется набраться терпения. Бесплатно по подписке игру раздадут только в самом конце 27-го года во время зимних праздников. Напомним, что новая Call of Duty выходит 23 октября на всех актуальных платформах, кроме Xbox One и PS4. Институт развития интернета подвел итоги большого конкурса и распределил почти 22 миллиарда рублей между 152 проектами. В этот список вошли и российские видеоигры. Государственную денежную поддержку получат создатели фантастической игры «Война миров в Сибири». Sci-fi экшен в сеттинге царской России должен выйти в 27-м году. Также деньги выделили на разработку продолжения нашумевшей исторической игры «Смута». Правда, у второй части «Смуты» точной даты выхода пока нет. Про видеоигры вам рассказывал Влад Чертыков, и до связи на следующей неделе.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: крыши.
1: У нас ровно 8.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень даже пригодится. Ребята, россиянин получил 258 тысяч рублей штрафов за комментарии в Максе. Представляете? Мужчина с Кубани.
2: Это сколько он комментарий?

0: поговорили, обсудили, высказались.
1: Наконец-то хейтеры задумаются.
2: Слушайте, но причем, знаете, скорее всего, он писал это в личные сообщения. Но власть узнала.
0: Может быть. Мы будем обсуждать, за что бы вы штрафовали и кого. Такая у нас тема обсуждения. Да, много вариантов есть. Давайте даже выдумывать. Какие-то за знак зодиака у нас есть, например, в голосовалке. Те, кто вообще в принципе верит в гороскопы, да, мы любим такое поштрафовать, а потом читать эти гороскопы.
1: Да-да-да. Сначала поштрафуем, потом почитаем.
0: Да, стандартный вариант за опоздание. Есть вторую половинку, за что-то можно оштрафовать, да, но в чем-то выбесил, например, этим утром. За нецензурную брань в общественных местах. Стоит, не стоит?
1: Слушай, а есть же копилки в некоторых организациях. Мне нравится, когда штрафы как бы объединяются с тимбилдингом. Например, кто-то матюгнулся, штраф в общую копилочку, а потом этот банк кому-то одному достается. Точно так же за опоздание. Опоздал — в копилочку, а потом, например, они все вместе идут пострелять в VR-очках.
2: В того, кто придумал класть денежки за...
0: Он без очков.
2: За опоздание, да.
0: Да, он не в VR вообще. А за красоту у нас есть вариант такой замечательный.
1: Здравствуйте, красота.
0: Мы вообще за все сегодня решили придумать какие-то штрафы.
1: Штраф за вонючесть.
0: За вонючесть можно, кстати. За вонючесть не только личную, но и рыбу принес, да? Стоит? Стоит.
2: Давай вонючесть, так, любым способом навонял в офисе.
1: Да.
0: Все, вонючка, во-первых, шапка на тебе должна быть. И
1: шапка
0: штраф.
2: Ну тогда вонючая шапка.
0: Да.
2: Это тряпка, свернутая во что-то. А кто будет определять степень вонючести?
1: Шапка? На вонючке и шапка горит?
2: Смердит, а не горит.
0: Почти так. За бензин в канистру стоит? Стоит.
2: Конечно.
0: Да, все.
1: Ты вчера, мне кажется, я вчера этим был, и занимался.
0: Был, да, справедлив. За что бы вы штрафовали и кого? Друзья, просыпаемся, пишем в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Каперы. Начинаем обсуждать, за что вы штрафовали и кого. Штрафы уже здесь прилетают. Лилия просто написала: Скорпион.
1: О, кстати, а у нас есть голосовалки? Нет?
0: Без объяснения причин. У нас есть знак зодиака, но Лилия написала какой.
1: Так, я бы ввела штрафы за детский мат, когда матерятся дети, и мат в общественном месте, а также за неуместные разговоры по громкой связи. О, кстати, да, когда по громкой говорят.
0: Потолочник Николай предлагает производителей дезодорантов штрафовать, которые обещают защиту 72 часа от запаха и пота. Ведь есть же конченые люди, говорит, которые верят в это, а потом лезут в транспорт.
2: Так и у меня еще 20 минут есть.
0: Это я поедусь, да.
2: Я заскочу.
0: Давай мне не мешай здесь, ресторан.
1: Штраф за фото с писюнами, когда не просят.
2: Есть моменты, когда просят.
0: Ни одного не знаю.
3: Алло. Алло, Витя, пожалуйста, вот сейчас. В двух ракурсах, пожалуйста.
0: Саш Красный пишет: штрафовал бы за все, особенно супругу. Даже за просто так, чтобы потом страстно помириться. Люблю свою даму сердце, написал Саша.
2: Его
0: план целый проработан уже в голове.
1: За невыполнение супружеского долга жену бы штрафовал каждый день.
0: Вот, С пишет: бывшую за то, что родилась.
2: Да что она тебе сделала?
0: Родилась, штрафована.
2: Жестко.
0: Андрей, Кош 73, те, кто после туалета не брызгает освежителем воздуха морской бриз, а потом лезут в общественный транспорт, пишет.
2: Это те, где... Слушай, ну они этим морским бризом попшикались подмышками.
0: Морской бриз.
1: Здравствуйте, я предлагаю штрафовать за курение всевозможных вейпов, тем более айкосов. Почему-то люди думают, что если это не сигареты, то можно парить, вейпить где угодно. Видел такое даже в автобусах, в электричках, где только не видел.
2: Я в кинотеатре видел, когда чувак достал.
0: Реально, да?
2: Да. Прям сидел, думал, что его не заметят.
1: А что?
0: Но ты заметил.
2: Но
1: что ты сделал?
2: Скорее всего, он сидел за несколько рядов от меня, и я такой говорю: он дымит, дымит. И, видимо, чувак, который сидел передо мной, услышал это, и он подошел ему так вот по спинке, так стукнул, говорит, типа, успокойся.
1: Чтобы подавил?
2: Да, но, скорее всего, если бы он это не сделал, то я уже поднимался идти это делать сам.
1: Серьезно?
0: Ну да, в кино, ну, ребята.
2: Ну, серьезно, ну, потерпи ты два часа.
1: Это Никита был.
0: Реально.
2: Ну, Никита же...
0: Мог быть и я, кстати. Не, я бы тоже сказал, давай-ка, убирай свои...
1: Давай-ка, делись.
0: Пойдем на улицу, обдумаем этот момент. Обсудим. Так, нынешнего однокурсника и бывшего одноклассника в одном лице, который толкнул меня и сломал руку в 7 классе. Артем, я вам это припомню. Ну, вот так.
2: Сломай в ответ. А, не, не надо так делать.
1: Вот, то, что я говорила про корпоративную этику и штрафы. Был в магазине автозапчастей, стоит копилка, а написано: за мат 100 рублей, с перегаром 150 рублей.
2: Нормально. Они потом собирают, идут этот перегар вместе набирают, да?
0: Так, что у нас еще? За, конечно же, почему-то прилетело неожиданно близнецам. Тоже, видимо.
1: А что близнецы?
0: Я не знаю, за что близнецам.
1: Близнецы — это идеальный знак
2: зодиака. Так, мы чего-то не знаем.
0: Давайте, если знак зодиака, то пишем почему.
1: Да.
2: А представь, ты думаешь, с двойняшком?
1: Мне, кстати, не нравится, что гонят на скорпионов вообще. Вот откуда понеслось это в сети?
2: Да. Ну вот Никита правильно сказал. Возможно, это не знаки зодиаки. Вот зодиака. Если ты скорпион, у тебя есть жало, ну все, плати штраф.
0: А Никита, Настя тебя не смущают? Нам по делу прилетает?
1: Нет, вообще не по делу. Просто кто-то форсит какую-то дичь.
0: Просто общество так решило. Да, и мы обсуждаем, за что бы вы штрафовали и кого. Продолжаем разгонять. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
4: Два
6: Дварис объявляет финальную распродажу на последние автомобили Exit TXL в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. Exit TXL объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
12: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: телефону 49 49 91.
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
3: Телефон рекламной службы

0: ты.
1: Кто хочет оказаться в прямом эфире прямо сейчас, может открыть мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, кого выведем в прямой эфир, еще и приз подарим, если вы победите. Пока обсуждаем, за что бы вы штрафовали, и самое главное, кого?
2: Я бы штрафовала красавчиков.
3: А что ты не до конца дочитал-то?
2: Да, а в период овуляции штраф X2.
3: Бедные красавчики.
1: Все, держитесь, будьте оштрафованы. Александр, за очень пахнущий парфюм, особенно в общественных местах и в транспорте. Некоторые, по ощущениям, в этом парфюме купаются прям просто.
3: О, этому есть объяснение небольшое для людей.
2: Они не чувствуют, да?
3: Да, когда запах тебе подходит, то есть это прям твой аромат, ты можешь просто его не чувствовать. Ну, вот, к сожалению, такая есть. Мне недавно рассказали об этом.
1: И отвратительный запах, когда тебе подходит в общественном месте, тоже можешь его не чувствовать, да?
3: Да, люди, которые привыкают к своему запаху плохому, они такие: от меня нормально пахнет, а цветы завяли, потому что вы их не поливали. И мальчика тошнит тоже поэтому.
2: О, Даня, я бы штрафовала тупых сотрудников и коллег на работе.
3: Представляешь, вводишь такой штраф, а тебе самому он приходит. Не, я бы получил точно, потому что я частенько туплю.
2: О, я бы штрафовала мамашек и папашек, которые ходят на красный свет со своими детьми и приучают детей к плохому. И людей, которые ходят не по своей стороне дороги или улицы. У нас правостороннее движение, тут, пишет Виталий.
3: Тут не штрафы. Тут лещей нужно раздавать.
1: Я видел, как один мужчина взял своего ребенка, который, по-моему, вот-вот ходить вообще начал, просто под мышку и перебегал на дорогу в неположенном месте.
2: Это же официальный штраф.
1: Конечно, но странно. Но он успел, все нормально, не переживайте. Мужчина и ребенок не пострадали.
3: Сверток такой.
1: Я успел оттормозиться. Никит пишет.
3: Вот бабулька.
1: Вот бабульку жалко, да. Никит пишет: штрафовал бы людей, которые выкидывают свой бытовой мусор в урны возле парадной. Вот птицы,
2: ну,
1: потом,
2: да, не
1: это
2: донесли.
1: Да, птицы потом это все растаскивают, все по газонам, а виноват бедный дворник, который не уследил за этим якобы. Да, и во дворе грязно начинаются вот эти
3: истории. Не, ну о чем они думают такие? Я вот спрячу в урне такой, никто не заметит.
1: Я вообще не понимаю, во дворах они стоят, как можно не донести, ну просто.
2: Там, ну да, заряд... там не так далеко.
1: Насколько ленивым нужно быть, так, ладно, поеду, Лука, лучше я на общественном транспорте очень долго, а вот мусор я не понесу.
2: А Андрей штрафовал бы за мужское нытье на рабочем месте?
1: За тупизм, сразу два сообщения. Макс и IT написали.
2: Вот, я бы штрафовала за тупость, Виктория. Не понимаю, как можно деградировать, куда уметь и не развиваться. Перед нами куча возможностей. Или иди, бери, читай книги, проходи курсы, учись.
1: Все.
3: Мощно. Мотивировала.
1: Отличный призыв, да, тоже. Ничего, и сказать-то нечего, да?
2: Вика, красотка.
1: За что бы вы штрафовали и кого? Мы обсуждаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте. Вы.

0: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис.
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-739-2130.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

0: секунданты.
1: Время поиграть. Играть будем сегодня с Татьяной. Таня, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, Танечка. Из какого ты города?
2: Я из Владивостока.
3: Прекрасно. Какой бы штраф ты во Владивостоке ввела?
2: Наверное, за плохую погоду на сегодняшний момент.
1: Неплохо, кстати.
3: Не нравится?
2: Понятно. Ну такая, дождливая, дождь. Дождливая. Типичный июнь-июль для нашего города.
3: Ага, штраф за дождь во Владивостоке летом.
1: Кому его предоставим, пока непонятно. Но штрафовать кого-то расштрафуем.
3: Нептуна.
1: Да, у нас игра.
2: Небесную канцелярию.
1: У нас игра, Тань, называется она «Секунданты». Тебе придется отправиться в какую-то ситуацию. И при этом всем у тебя будет 30 секунд, чтобы взять с собой определенные предметы на определенную букву. Таковы правила у нас.
3: Раз ты не любишь дождь, давай ты отправишься в пустыню.
1: Во,
3: и пустыня. Твоя задача будет взять в пустыню 5 предметов на букву
1: В.
3: В, Володя.
1: Вот, 30 секунд, предметы должны подходить под пустыню, чтобы тебе там пригодились. Ты готова?
2: Да.
1: Поехали.
2: Я возьму с собой воду.
4: Так.
2: Так, ну вино.
3: Нормально.
4: Угу. Вот, ты расслабилась уже.
3: Давай,
4: что
3: время.
2: Еще? Возьму Владивосток еще с тобой.
3: Хорошо.
2: И
3: слушай, все
2: валерьянку.
3: Валерьянку, так. Отлично. Еще одно.
2: И...
4: виноград.
3: И...
2: последний. Виноград.
4: Все, виноград пусть будет, да. Ну, поможем, ну что.
3: Ну.
4: Так, а что у нас?
1: Ты мог испортить игру, Станислав.
3: Да.
1: Не по правилам.
2: Вейкаперов, вот.
1: Молодец. Вот Таня взяла и вырулила просто. Вейкаперов она свою взяла.
4: Все правильно. А мы что, не виноград?
1: Так, получается, у нас вода, вино, много жидкости, да?
3: Вода, вино подходит.
1: Целый город.
3: Владивосток в душе, в сердечке, всегда вообще как бы в памяти.
1: Мне не докопаться, конечно, до того, что взяла с собой Татьяна.
4: В пустыне до чего не докопаться, там очень много.
1: Долго придется, да? Тань, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
2: Я передаю привет своим любимым людям, своей семье, потому что сегодня день семьи, любви и верности. Вот. И вам, вейкаперам, всему Владивостоку. Ждем хорошей погоды.
1: Ай, как классно, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы вейкаперов.

0: Партнер выпуска компания «Дварец». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
6: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
5: Диктуйте адрес.
6: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
15: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
17: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: пятерых.
1: Продолжаем обсуждать, кого вы бы оштрафовали. Самое главное, за что. Можно хоть за что угодно, фантазируем.
2: Любовь штрафовала бы за вранье.
1: Любовь... Как оно, да?
2: Любовь, да, в день семьи, любви и верности.
1: Решила штрафовать нас за вранье, значит. Алешечка, сынок, голосовой нам записал.
3: Доброе утро, ребят, еще раз. А я бы оштрафовал свой живот. А то он что-то совсем уже распоясался и разремнился. И он еще такой говорит, съешь пирожок, хуже не будет. Я говорю, куда еще хуже, ты со мной уже разговариваешь.
1: Распоясался живот.
4: Ну там не живот, там и головушка, скорее всего, тоже страдает.
1: Если живот разговаривает, да.
2: Дэвид, я ж мамок надо штрафовать, когда они своих личинок в такси тащат, а кресла детского нет. И вот за их истерики надо штрафовать.
4: Личинки. Смешно звучит.
2: Ну, есть же детский тариф, да. Зачем как бы вызывать без кресла, если нет своего кресла? Но со своим креслом, кстати, я практиковала. У меня был свой бустер, и я нормально.
4: Просто кресло спустила здоровое, раскладное. Я говорю, хочу, чтобы ребенку было удобно.
2: Из гостиной, понимаете.
1: Полина пишет, соседи, которые подглядывают в окна. Вот штрафовала бы она. Зачем нас штрафовать? Нам просто нравится наблюдать.
4: Да, и либо зашторивайте.
2: Вы что, это сюжет и завязка многих фильмов. Нельзя зашторивать.
1: Интересно, кстати, Илона написала. Радиорекорд бы оштрафовала.
2: За что?
1: За то, что они так ненавидят слушателей своих и включают майорку.
2: Ребят, ну это неоднозначно. Есть люди, которым нравится майорка. И у вас примерно половина, понимаете? Точно так же, как половина, которая верит в гороскопы, и половина, которая не верит в гороскопы. Это вам нужно договориться.
1: Люди делятся на два типа на рекорде. Те, кто любит майорку, и те, кто не любит майорку.
2: Но Илона, это как андроид это, и айфон.
1: Сегодня тема такова. Илона вправе штрафовать на здоровье.
4: Есть те, кто любит майорку, но не любит песню майорку.
1: Но мы вас любим, знаете.
4: Слушайте, но лекарство не должно быть сладким.
1: Это от чего?
2: К чему?
4: Мне кажется,
1: что... Подожди, подвязал круто. Мне интересно, как он продолжит эту мысль.
4: Мне кажется, что майорка лечит от чего-то. Возможно, она бодрит. Ты такой едешь за рулем...
1: Майорка!
4: И кто-то фу!
1: Майорка!
4: И на заднем сиденье фу, ты ему штраф завонь!
1: Весело.
2: Постоянно бы штрафовал людей, которые вечно торчат в телефонах, особенно когда идут по улице или переходят дорогу.
1: Водителей, которые сидят в телефонах, вот я бы штрафовал.
2: А есть же штраф. Если на камеру попадается, приходит.
1: А сколько без камер сидят в этих телефонах и потом случаются вот эти...
2: Пусть камера из телефона сама фиксирует штраф.
1: Не предлагай идеи никакие больше вообще никогда.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вейкаперы!

0: Рекорд. Новости.
1: Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов и допустил их возвращение к международным соревнованиям. При этом решение по использованию флага, гимна и других национальных символов будет принято позже, а все спортсмены должны соответствовать антидопинговым требованиям. Разрыв в цене между самым дорогим и самым дешевым отдыхом в России летом достигает 5 раз, говорится в исследовании, подготовленном для Российского союза туриндустрии. Самый высокий средний чек на проживание в Янтарном – 16,5 тысяч рублей в сутки. Самый низкий – в Темрюке – 3 тысячи рублей. Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. Благодаря голу в матче 1/8 финала против команды Египта на его счету стало 8 мячей. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира, отыгравшись в конце матча с египтянами. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
12: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы плохо спите? Вот оказывается, одна бессонная ночь заставляет мозг работать на износ. Ученые выяснили, что уже 28 часов без сна перегружают связи между нервными клетками, нарушают стабильность нервной системы и заставляют организм экстренно набирать глубокий сон даже во время короткого отдыха. Поэтому, друзья, как только у вас выдается свободная минуточка, ложимся спать даже на 20-30 минут, и это всегда очень полезно. Кстати, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, получается ли у вас какой-то сделать take a nap, дневной сон, может быть, у вас есть такое понятие. Напишите, будет интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Тиесто, Beautiful Places.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Зарядфест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на сабордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по сабордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
14: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
13: Диктуйте адрес.
14: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
15: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
18: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
15: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
8: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство Словакии в России уточнило информацию о порядке приема заявлений на шенгенские визы в летние месяцы, отметив, что выдача виз не приостанавливалась. В посольстве добавили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях. Депутаты предложили использовать мат-капитал для ремонта жилья. По их словам, принятие законопроекта позволит воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира 2026. Франция сыграет с Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Аргентина поспорит за выход в полуфинал со Швейцарией. Впереди самые ожидаемые матчи турнира и борьба за место в четверке сильнейших. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Рекорд.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
17: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
18: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
19: Страчателла, моцарелла, джелато.
20: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
21: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Начинаем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Наше трансовое событие страны от «Радио Рекорд» возвращается. И уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста вас будут ждать. Это Ронски, Спит, Ален Вотс и Рэм. Естественно, звезды российской транс-музыки также. И это все пройдет 16 октября в Москве в ВК Стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Это все «Трансмиссия» «Портала». Все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Напишите, ребят, в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», кто собирается. Я же пока расскажу о музыке. В этом чате «Kungs Galaxy». Также появится работа от Fisher «Favor». Послушаем трек от All Things Break Gravity.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд-фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
11: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
12: За вкусной, точка. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
13: สวัสดีค่ะยินเด
14: приветствуем вас
13: Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО готовятся объявить о расширении сети военных нефтепроводов до Восточной Европы и Турции, сообщает Bloomberg. Проект стоимостью около 30 миллиардов долларов должен повысить надежность поставок топлива для военных баз и может стать крупнейшей инвестицией в истории Альянса. Ожидается, что решение представят на саммите НАТО в Анкаре. На фоне проблем с поставками топлива в России вырос интерес к гибридным автомобилям. По данным участников рынка, именно гибриды пользуются наибольшим спросом благодаря возможности ездить как на бензине, так и на электротяге. В июне продажи таких машин выросли в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. FIFA начала рассматривать возможность возвращения российских команд к международным соревнованиям. Как пишет Sky News, решение будет принято после анализа рекомендаций МОК об отмене ограничений для российских спортсменов и обсуждения с заинтересованными сторонами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, за что бы вы штрафовали, самое главное, кого? За очень пахнущий парфюм, особенно в общественных местах и в транспорте.
2: Да, люди, которые привыкают к своему запаху, они такие: от меня нормально пахнет, а цветы завяли, потому что вы их не поливали. И мальчика тошнит тоже поэтому.
3: Даня, я бы штрафовала тупых сотрудников и коллег на работе.
2: Представляешь, вводишь такой штраф, а тебе самому он приходит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
4: О погоде.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
12: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
16: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Страчателла, моцарелла, джелато.
18: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2. 2-34-90-94.
9: Как вас зовут?
1: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
1: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
1: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
2: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
2: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный. Озерная, 80. Телефон 411-313.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, о том, что сегодня день семьи, любви и верности, вы, конечно, знаете, помните без меня. Кстати, каждого из вас поздравляю. Ребят, но ведь сегодня еще и день обнаруженных заначек, то есть деньги. Согласитесь, это не менее приятно, чем день семьи, любви и верности. Рассказывайте, сколько обнаружили вот забытых купюр в своих, допустим, зимних куртках. У меня, по-моему, мой максимум — это 5000 рублей. Ну, особо-то похвастаться и нечем, но все равно приятно. Рассказывайте, сколько вы находили денег в своих, ну, забытых там прошлогодних вещах. Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, а я почитаю. Дипло в этом часе и Two Steppin' услышим. Еще впереди

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Рафи. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
6: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
5: Диктуйте адрес.
6: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Красота!
10: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, парку поддай!
10: Хорошо.
7: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы и призвал страны Евросоюза как можно скорее возобновить диалог с Москвой. По его словам, игнорирование позиции России может привести к новым проблемам. При этом Москва остается открытой к переговорам. Европейские операторы корпоративных самолетов готовятся к возможной нехватке топлива этим летом в разгар туристического сезона, сообщает газета Financial Times. Частные авиакомпании обеспокоены тем, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам, если запасы топлива будут на исходе. Новак Джокович с юмором отреагировал на сравнение с Лионелем Месси после пятичасового матча на Уимблдоне. Серб признался, что не отказался бы играть по 90 минут, как футболист. В четвертьфинале Джокович провел на корте 5 часов 15 минут и установил рекорд турнира на этой стадии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстаф.ру.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.

Радио. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Хочу напомнить, да вы знаете без меня, что в этом году Рекорд представил электронную сцену на АВК-фесте сразу в трех городах. Это Петербург, Нижний Новгород, там лишь представим, и Москва. Питер уже отгремел, впереди у нас две встречи. 11 июля как раз-таки Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на АВК-фесте. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. В этом часе у нас Эйв и Meet Me in the Dark. We'll be right back.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Зарядфест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
15: Категория 0+.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
17: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский отверг мирный план Дональда Трампа перед встречей в Анкаре, пишет Нью-Йорк Пост. По данным издания, теперь Украина хочет убедить Штаты в том, что якобы обладает стратегической инициативой в конфликте. Российские вузы начали менять формат выпускных работ из-за развития искусственного интеллекта. Полностью отказываться от дипломов не планируют, но традиционные текстовые исследования будут постепенно заменять новыми форматами. Россия стала на шаг ближе к полноценному возвращению в мировой спорт. МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России и прежние рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, это решение значительно повышает шансы россиян выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
19: Реклама не хэта. ОК «Коби». Уверен, 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах.
20: Строчетелло, моцарелла, джелато.
21: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или строчетеллу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
22: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
23: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

Record. Dance. Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, что там у нас по трендам-то? Мужской iPhone. Вот он, новый тренд этого лета 2026. Парни специально, оказывается, бьют телефоны, чтобы выглядеть более брутально, более по-мужски. Все началось с вирусных видео, где девчонки называли потертые смартфоны признаком настоящего мужика. Чем хуже, тем лучше, оказывается. Парни решили усилить эффект и начали разбивать стекла своих гаджетов. Друзья, я лично считаю, что лучший враг хороший, поэтому не надо, парни, не надо так сильно переусердствовать. А что опять же касается меня, на мой взгляд, вот все телефоны, которые черного цвета, для меня это все знак автоматически, это мужской телефон. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Баинди в этом часе и Шаде услышим.

и непременно Alesso Destiny. Также Sony Padera Think About Us.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера. На Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
4: Телефон рекламной службы 992

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк продлил рекомендацию банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП, столкнувшихся с трудностями. Мера касается заемщиков с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно платили по долгам и имеют план восстановления бизнеса. Банки при этом должны контролировать финансовое состояние таких клиентов. В Госдуме предложили публиковать информацию о гонорарах артистов, чьи выступления оплачиваются из бюджета. Инициатива направлена на повышение прозрачности расходов после критики в адрес регионов за дорогие концерты. Предложение направили главе Минфина Антону Силуанову. Определились претенденты на звание лучшего вратаря сезона РПЛ 2025-26. Лидером по статистике стал голкипер Балтики Максим Бориско. Он показал лучший итог отраженных ударов – 88% и меньше всех пропускал в среднем за матч. За награду продолжают бороться 13 вратарей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
8: выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
15: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
16: Сайт автосервисавангардстав.ру.
17: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
18: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
19: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
18: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. И вы только что послушали замечательный ремикс от Иманбека на песню «Роза», за которой Иманбек, кстати, получил Грэмми. Вот так вот бывает. Обычный парень из Казахстана, из Павлодарской области.

что буквально вчера, в 2019-м доковидном году, 7 лет прошло, между прочим. Но трек до сих пор актуальный, поэтому он до сих пор у нас здесь в эфире. Вы слушаете Радио Рекорд, Женя Палдин меня зовут, и давайте прямо сейчас узнаем, что еще из самого вкусного, актуального, интересного и нового мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Отличная новинка от Anotar и 54 Ultra, Talk to You, Рекорд Микс. Армин Ван Бюрен и Арджи, Like a Child, Рекорд Микс. Block and Crown, Power Dancer, Рекорд Микс.

0: и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Рафи. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
4: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
3: Диктуйте адрес.
4: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД предупредила о новой схеме мошенников, которые представляются сотрудниками Центробанка и других ведомств. Аферисты предлагают забрать посылку и задекларировать чужие деньги, фактически вовлекая людей в незаконные действия. В полиции напомнили, что госорганы не предлагают подобную работу и призвали не доверять таким сообщениям. Татьяна Навка назвала решение Международного олимпийского комитета о снятии ограничений с российских спортсменов победой для отечественного спорта. По ее словам, теперь атлеты смогут полноценно готовиться и бороться за участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях. Лионель Месси в четвертый раз стал лучшим игроком матча на чемпионате мира 2026. После победы над Египтом он вышел в лидеры бомбардиров турнира с 8 голами. Всего на счету 39-летнего форварда 21 мяч на чемпионатах мира, и это рекорд. В этом году Радио Рекорд построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Дэнс лето!
9: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Это лето будет жарким.
6: Это лето будет ярким.
4: Сливочным, приятным.
7: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
4: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: 8-949-49-91.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
4: А какой шашлык!
0: Вася, в парку поддай!
5: Эх, хорошо.
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
10: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». Уверен 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
15: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: от Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Фееричный камбэк Аргентины, досадный вылет Колумбии, неверная Шакира и все участники четвертьфинала. Аргентина сотворила настоящее чудо в матче с Египтом. Примерно за 10 минут до конца встречи Месси и компания горели 0-2 после голов Ибрагима и Зико. А сам Лионель к тому моменту еще и не забил пенальти. Все могло быть даже хуже, если бы до этого засчитали еще один гол Зико. Однако судья зафиксировал нарушение правил в атаке. Казалось, что исход матча решен, но тут началась магия. Сначала Ромеро забил первый гол, затем Месси сравнял, и уже в добавленное время точный удар головой Энцо Фернандеса принес Аргентине волевую победу. 3-2. Но не могут аргентинцы без нервов в этом плей-офф. Швейцария и Колумбия не смогли забить друг другу ни в основное, ни в добавленное время. И дело дошло до серии пенальти. В этой лотерее фартовее оказались швейцарцы. 4-3. Швейцария проходит четвертьфинал Мундиаля впервые с 1954 года. Колумбийская певица Шакира получила порцию хейта от родных болельщиков. Оказалось, что артистка побывала уже на двух матчах сборной Аргентины, один из которых игрался параллельно с матчем Колумбии. Колумбийские фанаты накинулись на певицу в соцсетях и предложили уделить время родной команде. После этого Шакира выложила видео, на котором болеет за Колумбию, правда, дома и перед телевизором. Кажется, это разозлило фанатов еще больше. Экс-игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович восхитился Лионелем Месси. По словам Златана, игрок превратился в зверя, которого никто не может поймать. Он также отметил, что несмотря на многочисленные личные награды и командные титулы, Месси все еще хочет большего, и это не может не восхищать. Продолжение темы. Месси обновил рекорд Мундиаля. Он единственный, кому удалось забить 15 разным сборным на чемпионатах мира. Окончательно определились четвертьфинальные пары турнира. 9 июля в 23:00 сыграют Марокко и Франция. 10 июля в 10 вечера сразятся Испания и Бельгия. 12 июля в полночь ждем зарубу Англии и Норвегии. И в 4 утра того же дня нам снова сломают режим Аргентина со Швейцарией. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас среда, 8 июля, 18:00 на рекордных часах в Москве, в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде, где, кстати, мы в Нижнем впервые откроем сцену Радио Рекорд на предстоящем ВК-фесте, который состоится у нас уже послезавтра, а именно в субботу, в эту субботу, 11 июля. Мероприятие 0+, так как это будет ВК-фест, который будет идти всего лишь один день, то на нашей сцене рекорда будет очень много артистов самых разных и очень плотное расписание. Я лично там буду играть свой сет в 2 часа дня, поэтому Нижний Новгород, все те, кто на связи, обязательно приходим на ВК-фест и забегаем на сцену Радио Рекорд, начинаем фестиваль правильно. Ну а на ВК-фесте в Москве мы с вами, друзья мои дорогие, увидимся и услышимся уже 18 июля, соответственно, еще через одну неделю. Вот такие вот у меня планы на ближайшие выходные. Надеюсь, вы к ним присоединитесь. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь на рекорде. Это будут Крис Нитро и Акваген. Celebrate the Love. Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, за что бы вы штрафовали, самое главное, кого? За очень пахнущий парфюм, особенно в общественных местах и в транспорте.
2: Да, люди, которые привыкают к своему запаху, они такие: от меня нормально пахнет, а цветы завяли, потому что вы их не поливали. И мальчика тошнит тоже поэтому.
3: Даня, я бы штрафовала тупых сотрудников и коллег на работе.
2: Представляешь, вводишь такой штраф, а тебе самому он приходит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре 2 ресурса сегодня. Подробности в автосалоне.
0: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
9: выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Грильхаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Грильхаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
17: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
18: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
17: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7 865 2 34 90 94.
20: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
21: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
22: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство Словакии в России уточнило информацию о порядке приема заявлений на шенгенские визы в летние месяцы, отметив, что выдача виз не приостанавливалась. В посольстве добавили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях. Депутаты предложили использовать мат-капитал для ремонта жилья. По их словам, принятие законопроекта позволит воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира 2026. Франция сыграет с Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Аргентина поспорит за выход в полуфинал со Швейцарией. Впереди самые ожидаемые матчи турнира и борьба за место в четверке сильнейших. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. Хочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру». Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +24, вечером +17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до +28, вечером +17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
4: О погоде.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
10: Сайт автосервис «Авангард.став.ру».
11: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
12: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
13: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 Литвы ЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Телефон рекламной службы 992-300.

9 вечера по московскому времени. Нашел, наверное, треков 150 очень крутых сразу на несколько эфиров. И вы знаете, наверное, для меня в диджеинге самый приятный процесс – это искать новую музыку. Я просто пропал в интернете на 5 часов, нашел очень много эксклюзива, очень много разных треков интересных и веселых.

0: готовит достойные сеты. Поэтому сегодня лично у меня был очень продуктивный день, и я этим вайбом с вами делюсь. А еще я с вами делюсь классной музыкой. Давайте узнаем, что мы с вами в этом часе послушаем. Бабина и Маркус Дилан, Sweet Dreams, Record Remake. Новинка от Дипла, Two Steppin' Record Mix. Хьюгель и Ультранейт, Free Record Remake. Now is the warning, Tu Corazon, Record Mix. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk. И это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде.

0: мобильном приложении Рекорда. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд-фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
17: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский отверг мирный план Дональда Трампа перед встречей в Анкаре, пишет Нью-Йорк Пост. По данным издания, теперь Украина хочет убедить Штаты в том, что якобы обладает стратегической инициативой в конфликте. Российские вузы начали менять формат выпускных работ из-за развития искусственного интеллекта. Полностью отказываться от дипломов не планируют, но традиционные текстовые исследования будут постепенно заменять новыми форматами. Россия стала на шаг ближе к полноценному возвращению в мировой спорт. МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России и прежние рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, это решение значительно повышает шансы россиян выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки. После чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварец». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный – до 4 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
15: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
17: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
18: Красота.
19: Какой воздух.
2: Смотрите, какие горы.
8: А какой шашлык.
15: Вася, парку поддай.
10: Хорошо.
17: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать разные совершенно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в 1938 году, когда в США по радио транслировался радиоспектакль «Война миров» по известному одноименному роману Уэллса о вторжении инопланетян, а сам этот спектакль был стилизован под экстренные выпуски новостей, прерывающие какой-то там, неважно, концерт, миллионы американских слушателей подумали, что случилось реальное вторжение марсиан, и восточное побережье США охватила настоящая паника. Так вот, сегодня радио о таком и мечтать не может. В наши дни ни одному самому радийному, самому рейтинговому радио не удастся спровоцировать такой мистификации и ввести в заблуждение миллионы. И даже не потому, что радио, как и телевизор, больше ему больше не доверяют. Нет, ему доверяют еще больше, но потому, что его давно уже миллионы не слушают. Эх, жаль, говорим мы, начинаем свою массовую, не очень массовую мистификацию и не очень мистификацию, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Старый диван может стать причиной хронической усталости, предупреждают специалисты. Со временем наполнитель теряет упругость, пружины растягиваются, и мебель перестает нормально поддерживать позвоночник, приобретая так называемый эффект гамака. По словам экспертов, это может привести к постоянной усталости. Средний срок службы дивана для ежедневного сна составляет 7-8 лет, а гостевого около 10-12 лет.
2: Эффект гамака? Господи, боже мой. Слушайте, вот каждый день в этой жизни узнаешь что-то новое. Еще, значит, на нашу голову и эффект гамака?
1: Ну да, жизнь такая непростая штука. И со временем, как бы, когда пройдет 7-8 лет для вашего дивана, на вас набросится эффект гамака.
2: А у вас, вот вы уже не чувствуете эффект гамака в хорошем смысле?
1: Ну нет, это, ну как бы эффект гамака-то ладно, бог ты с ним. А вот если случится, как бы грянет казус гамака.
2: Нет, ну это совсем. Нет, да и эффект, знаете, не очень. Я бы вообще эффект гамака в нашей стране законодательно бы запретил. Знаете, там, типа, почувствовал эффект гамака, сразу к Милонову на разговор.
1: Устали мы от эффекта гамака.
2: Да.
1: Так наполнитель вот... теряет упругость. Да со временем все теряет упругость.
2: А, вы про гамака?
1: Да и про гамака тоже. Не упругий гамак.
2: Там было сказано, что там старый диван может стать причиной хронической усталости. А, то есть, я правильно понимаю, что это вот мы все такие усталые, или как, знаете, как сейчас говорят, выгоревшие, да? Это все из-за старого дивана, да? То есть выгорел на стареньком диванчике, да?
1: Диваны нужно обновлять, парк диванов нужно.
2: Ну, знаете, я вам скажу, на самом деле вот со старым диваном могут быть и еще другие проблемы. Не только эффект гамака, но еще и похлеще, эффект клопа. Потому что там бывают в старых диванах клопы. И поэтому, знаете, вот после старого дивана может быть не только, как бы, может быть не только усталым, но и таким чесоточным. И тут, кстати сказать, вступают в силу два противоречащих эффекта. Потому что клопы как бы тебе устать не дают, они тебя даже бодрят.
1: А вот не нужно просто диваны с помойки тащить к себе, да? Вот взяли моду. И клопов тогда не будет.
2: Ну, неважно. Нет, просто у меня вопрос. Вот два эффекта, когда сталкиваются. Эффект клопа и эффект гамака. Эффект клопа, эффект гамака нейтрализует, нет?
1: Слушайте, ну, с клопами я чисто теоретически знаю, с эффектом гамака я знаком. Да, ну, у меня был старый диван, да. Ну, клопы, наверное, бодрят.
2: Я и говорю про это.
1: Комары бодрят же?
2: Да, конечно, ну, естественно. Поэтому тут мне это и странно. Но, знаете, на самом деле, говоря об эффектах старого дивана, давайте все-таки не забывайте, что у старого дивана бывает еще один важный эффект, а именно эффект проперженности. А, или как мы его называем, там, да, ну, то есть просто, да, вот, а бывает прям такой да, то есть знаменитый эффект проперженного дивана. А от этого не устаешь?
1: Ну, это добавляет, если уюта какого-то домашнего, знаете, такого. Нет?
2: Ну, такой диван, мне кажется, не знаю, ну, скорее, ну, да, мне тоже кажется. Ну, а если он еще и, как это, просто, вот,
1: там... Ну, тоже не нужно таскать с помойки, что вы...
2: Да ладно, с помойки, когда у тебя 74 года стоит, еще дед на нем этот эффект создавал.
1: А это не трогайте, дед, как бы, это на память.
2: Тогда вопрос. Ну, смотрите, ребятки, ну, вот видите, вот открыли нам ученые, или кто эти там специалисты, я уж не знаю,
1: это диванологи. Это продавцы мебели.
2: Да, ну да, да, видимо, да. Да, ну или вот эти, знаете, как диван, как говорят, значит, диванные эксперты. Это они же по диванам, да? Так вот, диванные эксперты, то есть эксперты по старым диванам говорят, что ваша усталость от дивана. Возможно. Так вот, а у нас к вам вопрос-то поширше. Вот ну ты же, мы все устаем, да? Особенно сейчас. Жизнь такая сложная, да, ужасная. Не то, что там наши отцы и деды.
1: Они
2: да?
1: там были такие живчики, летали.
2: Конечно, просто. А мы все уставшие такие. Так вот, а как ты считаешь? Вот, может быть, ты об этом думал, а может быть, не думал и подумаешь прямо сейчас. Каковы причины твоей усталости? Откуда твоя усталость? Может быть, это связано и с мебелью.
1: Да, там, да, не знаю, там какой-нибудь эффект там тумбочки, там, торшера.
2: Эффект,
1: там,
2: пуфик, например.
1: Этажерка там какая-то, там, это, торшер.
2: Кожаный, да? Да. Как, может быть, от чего-то еще.
1: От людей. Как
2: люди, конечно, от, работа, что? Жена, там, муж, не знаю, да? Вот что, почему мы такие устали? А все такие сейчас выглядят, ну, выглядят все как будто высосанные в хорошем смысле, да?
1: Ну, как в чем же это хорошем? Это тоже в плохом.
2: Я тогда в хорошем, это что?
1: Вот это хорошо, ты.
2: Да, так вот, да, да, да, тут вы правы. Так вот, в чем причина твоей усталости? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем

0: Крем-хруст-шоу.
1: Житель Забайкалья переоделся в полицейского, чтобы заправиться без очереди. 21-летний парень купил форму в интернете, приехал на АЗС и, представившись сержантом Бензовозовым, потребовал обслужить его вне очереди. План почти сработал, однако лже-полицейского заметили настоящие сотрудники МВД. Теперь вместо полного бака ему грозит штраф за незаконное ношение формы и ее конфискация.
2: А что, я не понял? Что полицейские конкретно-то заметили? Что его выдало? Ну, полицейский в форме... Неужели... Страшно представить. Неужели его выдала фамилия Бензовозов? А?
3: Ну, это тоже странно, действительно.
2: Ну, а то что, полицейские подумали, может быть, ну что, у нас вроде такого сотрудника нет. Есть только бензоотсосов и обсохлов, да? Бензовозов такого нет? Ну, или что выдало?
3: Ну, хотя, ну, смотрите, он купил форму в интернете и назвался сержантом Бензовозовым. А погоны-то майорские.
2: Ну, это я не знаю. Ну, не знаю. Ваши домыслы. Для кого? Для сержантской, да. Значит, а я хочу просто... Я не понял, а он сказал, что он Бензовозов. Это типа для конспирации? Типа, чтобы никто не догадался. Да? Да. То есть он думал, что у всех полицейских, которые заправляются, как бы фамилия там Бензовозов или Бензоколонкин, или, знаете, там сержант 95-го, или сержант 92-ка, или там майор Дизель по вашему приказанию прибыл.
3: Или пресс-секретарь МВД Мария Соляра.
2: Но это уже высоко берете.
3: Нет, районного МВД.
2: А, это да, да. Нафига... Почему он сказал, что он Бензовозов? А это что, первое, что ему в голову пришло от страха? Или, может, наоборот, знаете, от радости? То есть, там, пришел на заправку, значит, хотел сказать, там, сержант Петров. Но вдруг, увидев подъезжающий Бензовоз, отчасти такой, а Бензовозов? Что его выдало? В чем была история?
3: Ну,
2: о чем?
3: Я не знаю, как-то, может быть, он... Может, у него вверх была от формы полицейской, а вниз шорты в цветочек, там,
2: Понимаете, да, это такая для новости важная деталь. Значит, все-таки, не знаю, это самое главное. Но я вам скажу вот что. Значит, то есть, это, конечно, новый этап, да? То есть, наши люди уже, чтобы заправиться, переодеваются в полицейских на заправке. И я вам скажу, что это хорошо. Это как говорит о том, знаете, что наши люди на самом деле хорошие. Потому что хорошо, что еще так, что он приехал на заправку за деньги заправляться. А ведь в форме полицейского мог вообще бесплатно остановить там, как полицейский, да, любую машину. И в рамках операции перехват отсосать бенз.
3: Да, в этих случаях мне обычно говорят, на экспертизу. Подозрение на контрафактный товар. Как бы, да, вот.
2: Ну, что угодно.
3: Приходите во вторник.
2: Ему просто, знаете, конечно, вот ему надо было не в полицейского. Ему надо было переодеваться в беременную женщину. Потому что беременную женщину пропустили бы, точно. Да? Или там, не знаю, в больного психически. И, кстати, и в очереди бы пропустили, и никого бы не смутило, что он Бензовозов.
3: Ну, например. А что носят психически больные?
2: Носят?
3: Да что,
2: ничего.
3: Что в тренде?
2: Вот как раз ничего. И вот, кстати, вот об этом следующий момент. Этот человек уже этого делать не будет в форме, потому что было сказано в конце, что форму у него конфисковали.
3: Конечно.
2: А это что значит?
3: Что?
2: Правильно, что теперь он на заправку придет заправляться голый. Там Бензовозкин, Глышов, Канистров, младший.
3: А может, например, не придет, может, сразу у него раздели его на заправке, как бы. Он оказался голый уже прям там, как бы, и пошел на второй круг. Вторая попытка.
2: Ну, может, но согласись, больше шансов.
3: Конечно, конечно.
2: Ведь если без штанов совсем на заправку прийти, ну,
3: пожалуйста. А прийти, даже без машины. И куда заправляться голому без машины?
2: А это уже как раз тогда точно.
3: Это уже решать ему, да.
2: Если ты пришел голый, дадут же бензин. Я вообще гол как сокол, ничего нет. Вот хоть это.
3: Там клизмирование, там чисто литр бензина.

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Рафи. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд Фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: шоу.
1: Популярная платформа прогнозов на мировые события отказалась засчитать ставки на слезы Криштиану Роналду после вылета Португалии из чемпионата мира. Пользователи в общей сложности поставили на этот исход более 5 миллионов долларов. После поражения от Испании сервис зафиксировал результат как нет, хотя в сети появились фотографии заплаканного Роналду. Теперь решение оспаривают, а окончательный вердикт обещают вынести в течение 2 дней.
2: Подождите, я что-то пропустил? А что, теперь в футболе делают ставки не на голы, а на ничье, что ли?
3: Ну, как бы, может быть, на ничье конкретного игрока?
2: Послушайте, тогда у меня вопрос. А можно сделать ставку на то, что, скажем, вратарь Испании во время там попытки схватить мяч заревет в платочек? Такая ставка принимается?
3: Ну да, если вы выиграете, потому что никто, кроме вас, не поставит, вы выиграете бешеные деньги.
2: Я хочу, например, на то, что полузащитник Марокко, например, всплакнет, когда назначит угловой. Или вообще самую мощную ставку хочу сделать, когда там нападающий США, когда ему покажут желтую карточку, он заплачет и позвонит маме.
3: И описывается.
2: Да, на это.
3: Я просто бежал и описывался. Напряжение.
2: Такие теперь ставки в футболе. Что это за ставка на слезы? Когда она вообще появилась? Нет, понятно, что там, Роналду, он там эмоциональный, плачет время от времени.
3: Плакса.
2: Окей, хорошо, да. Окей, но у меня тогда другой вопрос. А тогда почему другие футболисты такие стойкие? Почему они не плачут? Вы знаете, вообще вот времена изменились. Вообще вот эти вот тенденция, да, когда женщины становятся... У меня очки отвалились, смотрите, что-то. И развалились, да? Отвалилось что-то от очков.
3: Это называется полочка теперь у вас.
2: А вот это не считаете, да? Так вот, насчет, о чем бишь вы. Я имею в виду, что вот, смотрите, ведь на самом деле, вот какие все стали реально плаксивы, мужики, да? То есть там женщины, там у них такая мускулина, они становятся как мужики, мускулинная такая тенденция, а у мужиков, наоборот, феминная, да? Но не до такой же степени. Потому что, смотрите, чемпионат мира, не помню какого года, по-моему, 80-х там, не помню, начало 80-х, чемпионат мира, не помню, где проходил, матч Венгрия против Сальвадора. Закончился, внимание, со счетом 10-1 в пользу Венгрии. Ну, послушайте, да никто, да, вот, не плакали. Нет, понятно, конечно, что для Сальвадора 10-0 это еще не предел. Кстати, ну, ладно, допустим, фиг с ним, Сальвадора, я думаю, что они втайне даже радовались, что не 50-0. Но окей, хорошо. А вот, например, вот эта знаменитая Аргентина-Ямайка 5-0. Да, кто это поет, кто-то поет, да?
3: Чайф,
2: да. Так вот, в 98-м году, да, на чемпионате мира, когда вот эту, да, сказать, они 5-0 продули. Да, слушайте, ничего такого не было. Там ямайские фанаты, там карнавал там устраивали на трибунах, и до, и, кстати, и после того, как проиграли, и Боб Марли пел, ничего такого не было.
3: Боб Марли уже не пел.
2: Нет,
3: только в записи мог петь.
2: В 98-м он же был мертв, да?
3: Да.
2: А в каком году он умер?
3: Гораздо раньше.
2: Ну, значит, его пели, да, Боб Марли?
3: А, кстати, вот сейчас еще так далеко копать. Вот смотрите, вот буквально вот на днях, как бы, вот мексиканцы продули Англию. Ведь мексиканцы не плакали, а болельщики, в смысле, а устроили стрельбу в Лос-Анджелесе по этому поводу. Массовую перестрелку.
2: Да, есть еще мужики. А эти плаксы. Так вот, я говорю, вот только мексиканцы остались. А раньше вообще такого, я не помню, чтобы кто-то там, Марадонна иногда там что-то такое, тоже особо не плакал. И вот, кстати, я понимаю, почему. Вот я, кстати, вот насчет матча Аргентина-Ямайка. Я понимаю, что, да, Ямайка проиграла, значит, Аргентине в футболе. Но они не плакали, знаете почему? Потому что они знали, что на другом поприще, насколько у них длиннее, чем у аргентинцев. Да? И что тут, вот, знаете, Аргентина... На каждые 5 сантиметров Ямайки 0 у Аргентины.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кузбасский шахтер улетел в отпуск в Таиланд и отказался возвращаться домой. 48-летний мужчина должен был провести в Паттайе 5 дней, однако на обратный рейс не сел, заявив, что теперь его дом – Таиланд. Позже он забаррикадировался в гостиничном номере и потребовал купить ему билет бизнес-классом. Узнав, что перелет стоит около 173 тысяч рублей, шахтер передумал. Позже его задержали за неоплаченный счет в ресторане, а сейчас его возвращением занимается российское консульство.
2: Слушайте, нашим рабочим, нашим морально здоровым, неизвращенным людям в Таиланд лучше не летать. Это их деморализует, просто плохо на них действует. Потому что Таиланд – это не для шахтеров. Это, знаете, это для стилистов, для коучей. Это они там среди этих транссексуалов и трансвеститов вся как рыба в воде чувствуют. А нашему нормальному со здоровой психикой шахтеру ему лучше в Геленджик. Ну или хотя бы в Болгарию. Там такое... Вы видели, как так, чтобы в Болгарии такое произошло?
3: Я вообще Болгарию не видел, в глаза даже вообще не видел. И к тому же 48 лет начинать как бы. То есть, нам нужно постепенно мы там...
2: Надо вот... Там, ну, с 20. Я один раз, первый раз и последний, туда больше не хочу. Мне было там 30, там, еле-еле, или даже, не помню, да? И до сих пор хватило. Но и он забаррикадировался в гостиничном номере и потребовал купить ему билет. Знаете, это хорошо, что еще так закончилось. А то, знаете, ему же Таиланд так мог башню снести, что забаррикадировался мужик в номере, а вышел из него женщиной. То есть попал под вот это влияние.
3: Забаррикадировался. Помните, как в «Брате 2» старший брат, который татарин. Я остаюсь! Там отстреливался от полицейских.
2: Ну, только там это в США. А здесь, понимаете, здесь уже неизвестно что. Ну, я что там... Может, чувак, я не знаю. Тут, конечно, трудно сказать. А может, он на ужин в Таиланде, знаете, сходил куда-то не в отель. Или на завтрак поел кашу из таблеток. Или из порошков. Это, знаете, знаменитую порошковую кашу. Похоже, в Таиланде какая-то такая лютая хрень.
3: В Таиланде много опасностей.
2: Да, конечно. И для нормального шахтера это Богдан Титомир бы выдержал. Ничего.
3: Или как? Гуф.
2: Гуф, точно. Да, а тут нормальный человек, еще раз, со здоровой психикой, нормальный шахтер. Конечно, он не потянул такого. Значит, и что, кузбасских шахтер улетел в отпуск в Таиланд, да, и отказался возвращаться домой. Слушайте, а вот у меня такой вопрос. А что он там такого увидел? Вот что так поразило его воображение, что он решил там остаться? Что вот такого есть в Таиланде, чего нет у нас?
3: Ну, там уже там море.
2: Не, парк, я знаю точно. А, не, никакой
3: слабый. Нет. Слабый.
2: Я забыл. Бензин. Видимо, чувак увидел на заправке, типа, ого, такая, знаете, азиатская невидаль, бензин. На заправке. У нас сейчас такой экзотики нет. Там он такой, представляете, 92-й. Да, это что ли? Что ну, еще? Наверное. Я бы в Таиланде не остался жить, ну, даже не знаю, ну, максимум там, ну, не знаю. Я, честно, вообще туда не хочу ехать. Че он... Кто его вообще убедил туда поехать? Нормальный человек может туда поехать?
3: Ну, как-то раскрутили его туроператоры. Знаете, как они умеют? Куда угодно могут заманить. И к тому же, смотрите, все очень логично, что вот не заплатил там 178 тысяч в ресторане за ужин. Кстати, нормально, так погулял, да? Кузбасски, там, то есть там явно это основная сумма, это напитки, как бы, такие, ну, и платить отказался, потому что он заявил, что это его дом, как бы, да? А кто дома платит за угощение?
2: То есть вы думаете... то есть вы думаете, что дом, это типа, он думал, что Таиланд, это его дом, а ресторан, это кухня у него в доме, да? Не, ну, это да, но еще раз, это все история про то, что вот не надо нормальному человеку, здоровому, ездить в Таиланд, а шахтер, это человек с нормальной, здоровой психикой, да? Вот я, например, вот он из Кузбасса. Вот я, например, с удовольствием бы сейчас в отпуск поехал, наоборот, в Кузбасс. Я хочу в отпуск в Кузбасс.
3: Ну, знаете, ну да, вот в Кузбассе это хорошо, но я думаю, что никто бы, кто не из Кузбасса, не объявил бы, что это мой дом после посещения Кузбасса.
2: Почему?
3: Там,
2: смотря... Почему? Если...
3: Вы бы орали, это мой дом. А рискнули бы в ресторане кузбасском не заплатить по счету, а?
2: Нет, я бы... Ну, только если бы забаррикадировался. Нет, только если в шахте бы забаррикадировался.
4: Реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол? Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис. Да, 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: мессенджер хоть и плохенько, но работает, хотя бы потому, что работает он не на бензине, и поскольку он работает, мы не можем его не использовать, и используем его таки, как обычно, в этом месте нашей программы. Это у нас называется «Народные новости, чё там?».
1: Ну вот у нас была новость, что, как нам объяснили некие специалисты, кто бы они ни были, что старый диван может стать причиной хронической усталости, потому что он продавливается постепенно, возникает так называемый эффект гамака, как они его называют, и люди устают, не высыпаются. Хотя это странно, я сейчас подумал, потому что целые племена Латинской Америки спят всю жизнь в гамаках, в джунглях, как бы, да? Они нифига не усталые, они там охотятся на таких, на анаконд всяких там страшных, там каких-то ягуаров там.
0: А вы их видели после? Ну, вы видели, чего? После охоты, когда приходит домой к жене, может, там такая усталость, пэм, сразу на пол шестого. Не знаю, не знаю. Может, гамаки из них все соки выжимают. Хотя, как... И поэтому, кстати, да, ведь гамаки где у нас используют? Реальные гамаки используют. На даче, да. А дачники, посмотри на них, но они какие.
1: Усталые, да. Да. И вот мы спросили себя, от чего ты устаешь? От каких-то предметов, событий, людей. И вот нам вы много чего написали, и вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. Эффект дивана подтверждаю, кстати. 2 недели назад купила новый, даже воодушевилась и сил прибавилось. Старый на дачу увезла. То есть вот про устал не
0: дачников. Ну, дорогая моя, это эффект дивана. Мы про эффект гамака. Эффект дивана, знаете, это совсем другая история. У меня тоже эффект дивана. То есть у меня вообще, я могу сказать, что эффект дивана — это один из главных психологических эффектов нашей жизни. Потому что все же мы от бати или от бабушки, когда она хотела нас по заднице, спрятаться под диван. Правильно?
1: Ну да.
0: Вот это не эффект дивана.
1: А под гамак не спрячешься.
0: Вот. Ну, если вы, да, спрятаться, конечно, можно, но задница все равно будет красная.
1: А вот Саня пишет. Я тоже устал от старого дивана. Но если не он, то кто? Развелось экспертов. Вы можете предложить альтернативу старому дивану? Вот вы можете, вот вы.
0: Да, могу. Старый гамак.
1: Это двойной как бы удар.
0: Почему?
1: Если старый диван порождает эффект старого гамака, то старый гамак...
0: Наоборот, вы не поняли, потому что старый гамак, он провисает настолько, что прям до земли. А это уже твердая поверхность. Старый гамак, а сейчас звучит так двусмысленно, да?
1: Старый гамак!
0: Если бы я кто-то так назвал, мне бы не понравилось. Нет, давайте серьезно. Давайте вот... Я хочу забыть. Давайте обнулим. Вот это вот, все, полное обнуление. Больше старый гамак не произносит.
1: Хорошо.
0: Ну обидно просто. Да, да?
1: Молодой упругий гамак. Так, а вот там пугают, вот некоторые сообщения просто пугают, как бы, нам угрожают, вот просто реально угрожают. Человек с ником «Волейбольный тренер». Добрый вечер, мужчины, а я вообще не устал. Приходите волейбольчиком заниматься. Слушай, мы тут все усталые такие.
0: А это волейбольчиком? Ну, это вот сейчас, когда, знаете, у всей страны вот в такие моменты у нее начинается обсессия. Массовый, я бы сказал, там просто психоз. И все начинают выходить играть в футбол, потому что чемпионат мира. Извините за слово, по радио можно такое говорить? Мундиаль.
1: Ну да.
0: Да? И все играют в футбол. А этот в волейбол? Или, может быть, где-то еще и маленький чемпионат мира по волейболу идет?
1: А он не только играет, он вообще, он еще и тренирует, как бы.
0: А кто это пишет?
1: Волейбольный тренер, я же сказал бы.
0: Не, сейчас я его... Так, это Никола такой, да?
1: Да.
0: Сейчас попробую. А время какое? Нет, тут фиг найдешь, что-то много. Я позвоню, сейчас телефон же надо проверить. Хотя бы, он же у нас не на 92-м. У нас телефон на солярке хоть рыбы, на чем? А вот нашел. О, волейбольный тренер, а вы говорите, не найду. Сейчас, секунду. Так. Слушай, Москва или что это? Так. Волейбольный тренер. Так, сейчас.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Да, волейбольный тренер?
2: Он самый.
0: Добрый вечер, дорогой. Только вот такой вот вопрос. Просто, ну, я понимаю, имя такое вроде простое, волейбольный тренер. А у тебя есть еще какой-нибудь?
2: Я ваш тезка, Андрей.
0: Наш Скребов,
1: а меня,
0: да?
1: Саша зовут. Не сходится волейбольный тренер.
0: Ну, это я... Да, окей. Ну, давайте мы будем тебя называть... Андрей. Как мы будем его называть?
1: Андрей.
0: Андрей, да. Значит, дорогой мой, ты волейбольный тренер, все верно?
2: Да, да, да.
0: Ага. Вот ты же на... Это ты же Ты же написал, что ты не устал приходить и заниматься волейбольчиком, да? Ты, это
2: да,
0: твое сообщение.
2: Приглашаю ты... вас.
0: А куда ты нас приглашаешь?
2: В Москву.
1: Ну, а, в Москву? Конечно. А ты где еще? Они нас уже приглашали в Москву. Это...
2: В Новую Москву, город Московский, если быть точнее.
0: Какой город?
2: Новая Москва.
0: Город Московский. Ну, Новая Москва, это понятно. Волейболь. Я понимаю, в Москве там коуч, там дизайнер, стилист, да? А волейбольные тренеры в лучшем случае в Новой Москве. Ну, окей. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот как ты сейчас, дорогой мой, а как вот ты заманиваешь людей на волейбол, когда они все одержимы футболом? Что ты делаешь для этого?
2: Ох, харизмой.
1: У тебя борода такая большая, да, наверное?
0: А это вот так понимаете, харизму, да?
1: Да, конечно.
0: Нет, в чем харизма твоя, объясни.
2: Бороду брею регулярно.
0: А сбрил бороду и иди...
2: Еще есть способ, я занимаюсь в тренажерном и футболочку себе сделаю.
0: Ты голым телом заманиваешь на волейбол, мускулами, да? То есть, если я тебя, если я увижу твои бицухи, твою грудь подкачанную, я сразу захочу к тебе на волейбол, да?
2: Ну, я в основном девушек приглашаю, но вас
1: Это волейбол. Женский волейбол.
0: А может, и не бол, да? А может, и не воля. Хорошо, ладно, коротко, время, это сейчас петух нам придет. Скажи, пожалуйста, дорогой, вот если ты профессионал, короткий, теоретически быстрый секрет того, чтобы быть хорошим волейболистом, что нужно?
2: Желание.
0: А у меня есть желание. Больше что, у меня всегда есть желание. Я в потенции еще. Подходит такое, нет?
2: Да подходит.
0: А, то есть я могу и...
1: Приходить.
0: Так это будет волейбол?
1: В Новую Москву.
0: Нет, это просто в Москву. Если я в Москву приду с таким...
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст-шоу.
1: Россияне стали вдвое чаще обращаться к врачам с трихотиломанией, расстройством, при котором человек, сам того не замечая, выдергивает собственные волосы, чтобы получить внутреннее облегчение. По данным СМИ, психиатры связывают рост таких случаев со стрессом, тревожностью, психологическими травмами, наследственностью и нарушениями в работе мозга. По оценкам специалистов, этим расстройством страдают до 5% населения, а чаще всего оно встречается у девочек-подростков.
2: Трихотиломания? Господи, ну слава богу, а хоть трихотиломании у меня нет. Потому что у меня есть верное средство от трихотиломании – алопеция. Потому что когда ты лысый, с этим как-то проще, да?
3: Ну,
2: все-таки чуть-чуть.
3: Можно просто щипать себя за лысую башку.
2: Ну, можно, но, знаете,
3: ногтями
2: нет.
3: Впиваться.
2: Гарантирую, трихотиломании нет. Значит, это расстройство, как было сказано, при котором человек, сам не замечая, выдергивает собственные волосы, чтобы получить внутреннее облегчение. Слушайте, раньше, знаете, даже выражение было такое, выдирать волосы, наоборот, от стресса. Раньше выдирали от ужаса, от горя, а сейчас для облегчения. А что вот, я не понимаю, а реально, то есть, когда ты себе выдираешь волосы, ты это облегчаешься?
3: Ну вот, да, как бы, как вы говорите, от ужаса рвать на себе волосы-то, чтобы этот ужас прошел, как бы.
2: Нет, ну, подождите, то есть, нет, а в чем эффект? А, ну, типа, потому что больно, да? То есть, а тогда у меня другой вопрос. А если волосы выдирать из задницы? Это же вообще от стресса должно помочь. То есть так заорешь. Нет, конечно, все будут думать, что у тебя такой стресс, да, что ты так заорешь, как резанный, как
3: потерпевший. А вы собираетесь прилюдно это делать, да?
2: Нет, ну не важно. Нет, ну послушай, ну у нас стресс, неизвестно, где тебя застанет. Нет, поэтому у меня вопрос. Вот это вот трихотиломания, она касается только волос на голове, а нам на заднице, на ногах там, да? Вот, например, это касается волос из родинки. Вот когда из родинки выдергиваешь.
3: Из бородавки.
2: Да, из бородавки.
3: Мерзкий волосок.
2: Да, это помогает от стресса, нет?
3: А я вот из носа рву.
2: Ну, а, это назальное, да? Назальное, да. Трихотиломание. Да, я понимаю.
3: Щипчиками.
2: Помогает?
3: Упс.
2: Окей, хорошо, тогда у меня вопрос. Ну, трихотиломания, вам, конечно, здорово волосатым на голове, я имею в виду, там, выдирать из себя и со стрессом бороться. А как быть лысым? Вот как нам бороться со стрессом? И нам, знаете, вы сами того не ведая, да, вот ваша вина, это сами вы виноваты. Вы нам оставили только одно – чтобы бороться со стрессом, мы будем выдирать волосы у других. Это называется внешнее трихотиломание. И, кстати, я вам скажу, это даже еще лучше снимает стресс, когда орет твой коллега, когда ты ему клок волос выдрал. Например, то есть вот если я вам, например, буду выдирать.
3: С головы не дам, а вот вам щипчики вот из носа мне подправьте.
2: Ну, это стресс, нет, да.
3: А смысл, если вам не...
2: А, кстати, у вас в этом смысле, знаете, вам идет волосы в носу, вам не надо выдирать.
3: Так я вчера только...
2: А вот это что торчит?
3: Это ничего, это вот у вас очки треснули. У вас помехи на экране, как бы вот. А вы можете, знаете, если у вас не хватает вам волос на голове, чтобы выдирать, вы можете себя шлепать по лысине. Это ж так весело.
2: А как это называется?
3: Мокрым полотенцем.
2: Не, понимаете, это трихотиломания, это от триха вола там, да? А что, как это называется? Алопед... Да что? Алопеда... Как?
3: БДС. Ауто-БДС.
2: Это алопеда, ауто-БДС. Вот это другое дело, это уже название.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
4: О погоде.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет. Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
6: 992-300.
8: Сайт.
6: radiostv.ru.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Каждый четвертый россиянин признался, что сознательно избегает соотечественников за границей. По данным опроса, чаще всего россиян выдают громкая русская речь, яркий макияж и наращенные ресницы, а также пакеты российских маркетплейсов. При этом только треть туристов радуется возможности встретить за рубежом земляков, тогда как остальные предпочитают держаться в стороне. Некоторые даже делают вид, что не понимают русский язык.
2: Даже так? Это как? Это типа, когда в Китае видишь, там, вроде наш, да, там, кепка с надписью ЛДПР, в руках пакет «Пятерочка», подходишь, типа, там, извините, а вы не из России? А он, типа, имитируя китайский, там, уй, хватай, суй, жуй, муй, там, по-русски не понимать, да, китайца да. Я. Как это происходит?
3: Какой каждый четвертый? Каждый четвертый только признался. Я уверен, что каждый как пытается, как бы, ну, там, не пересекаться
2: да, любит
3: соотечественниками.
2: Да, да,
3: ну,
2: да.
3: Все, я уверен.
2: А, но у меня вопрос, значит, каждый четвертый признался, что сознательно избегает соотечественников за границей, но я тут не очень понял, чисто, извините, такой локальный момент, географический, я бы сказал. А это с какого момента наступает? Это когда он, скажем, уже спустился по трапу в Паттайю или уже в самолете начинает изображать из себя жителя Конго?
3: Ну да, или в Грузии, да, тебя за грузином надевает там, папаху, кинжал вешает, усы рисуют тебе такие черные, такие, танцуют лезгинку.
2: Уже такой. В самолете,
3: да? Уже.
2: Да, ну, то есть вот это вот важно, потому что, нет, ну, понятно, как россияне все-таки друг друга любят. Настолько любят, да, что за границей, там, я твоя не понимаю. Любовь до гроба просто. А вот, я бы, знаете, я даже думаю, что они и здесь бы делали вид, что они там не понимают по-русски, да, чтобы не... Но просто тут проблема, например, в Мурино притвориться, что ты не русский, это значит только одно. Это значит, что ты мигрант из Таджикистана, ну, скажем, ну, в лучшем случае из Таджикистана. И это тоже, как бы, ну, наверное, не
3: нормально.
2: Очень,
3: нормально. Да? Можно прибиться к своим, ну, из Таджикистана.
2: Нет, то есть...
3: Они тебя угостят, как бы.
2: Просто, наверное, это, конечно, тоже плюсы. Значит, ну и что там по данным опроса россиян чаще всего выдают громкое? Что выдает россиян за границей? Значит, как они друг друга узнают? Чаще всего россиян выдает громкая русская речь, яркий макияж, наращенные ресницы и пакеты российских маркетплейсов. Выдает громкая русская речь. Это, конечно, удивительно. То есть русские говорят по-русски. Да? А если она не громкая русская речь, то это может быть и таджик, да?
3: Например? Нет, ну почему таджик? Это белорус.
2: А, окей.
3: Спокойно говорит по-русски, не громко, вежливо.
2: А пакеты российских маркетплейсов, то есть это я правильно понимаю, их даже как бы, ну, то есть вот россиян даже не сбить с толку за границей тем, что, значит, российские маркетплейсы, они называются английскими словами там, или латиницей. Wildberries, Amazon. То есть наш турист взял с собой пакет Wildberries, да, чтобы думали, что он иностранец. А нет! Да,
3: а
2: не проведешь.
3: Они вообще берут с собой пакеты из страны.
2: Ностальгия.
3: Зачем? Чемоданы там.
2: Ну, по-русски.
3: Пакеты-то.
2: Чистая ностальгия по русскому слову Wildberries. А что с макияжем? И выдает еще макияж да. И ресницы?
3: Вот это вот странно. Я вот как бы вот здесь, внутри страны, ни разу не видел на улице россиянина в макияже. Даже в неярком, даже в таком, знаете, таком скромном. Они что, прям красятся там...
2: Ну, вот здесь просто не ярко. Так, знаете, ну а что там? А как туда там в Таиланде, представляете? А как там? Это же про Таиланд было, да?
3: Просто за границу хоть Таиланд.
2: А, ну смотри, что Таиланд в башке, да. Ну за границу.
3: Про Абхазию.
2: Конечно. Нет, ну, наверное, лучше нет. Не очень. Хорошая идея. Лучше с пакетом Wildberries. С пятью.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Привычка носить смартфон в кармане брюк может негативно сказаться на мужской фертильности, предупреждают урологи. По данным исследований, электромагнитное излучение телефона способно снижать подвижность сперматозоидов и повреждать их генетическую структуру. Специалисты отмечают, что летом из-за дополнительного нагрева эффект может усиливаться.
2: Из-за нагрева чего? Телефона или пениса?
3: Ну, там не пенис, а, ну, говорю, точно, а мошонки тут важно, потому что как бы там...
2: В ней вся
3: фертильность скрыта.
2: Окей. Так а что нагревает?
3: И все, телефон, мошонка, все, нет, человек как бы... Все.
2: Нет, знаете, я думал наоборот, что когда пенис нагревается, это огонь такой, нагретый такой, как фертильность, такая.
3: Нет? Пенис, да, а вот мошонку нужно в холоде.
2: Окей. Как еще говорил, да?
3: Да.
2: Держи ноги. Привычка носить смартфон в кармане брюк может негативно сказаться на мужской фертильности. А, окей, ну тогда такой вот жизненный, такой житейский, я бы сказал, вопрос. А где же его тогда носить? В шляпе, что ли? Знаете, есть такие головные уборы, которые используются для переноски там на голове чего-то. Там чурбаны они называются, да?
3: Нет, чурбан — это другое.
2: Какой-то был такой еще старый на Руси такой, волосник назывался, да? Чтобы носить на голове там ведра с коромыслом. Так что эти смартфоны...
3: Стоп, ведра с коромыслом на голове не носят. Их носят на плечах, коромыслом.
2: А на голове что носили? Ну, она как... Не, подождите, что они... Да, что носят, вот как называются это, эти уборы?
3: На Руси так, не, такого не было. Какие-то бедуины какие-нибудь.
2: А, да, точно. Нет. А на голове...
3: Коромысло.
2: А, точно, коромысло.
3: Не русская вы морда!
2: Подождите, а волосник... Не, подождите, ну волосник — это вот такая штука же, куда вставили...
3: Что?
2: Что-то вставили.
3: Не позорьтесь, все...
2: Не, ну как, хорошо, пофиг. Чуть не сказал. Где носить смартфоны? В чем?
3: За пазухой. В носок можно засунуть, как бы там, ну...
2: Куда? Нет, послушайте, что так за пазухой? Тоже или друга попросить, чтобы поносил за тебя смартфон, да, чтобы у него фертильность была. Ну, вы знаете, я вам скажу так. На самом деле, мужчины, да, фертильность. Я никогда, ну, я не знаю, конечно, но я лично никогда не видел, чтобы мужики носили смартфон в кармане брюк.
3: А я вот ношу.
2: Ну, у вас поэтому и проблемы, да, это исключение. В барсетках, там, да, в сумках вот эти, знаете, на груди, там, груднички такие, называют, мужской такой полубюстгальтер, знаете, такие любят, так, через грудь они такие. Да, там носят. В кармане брюк, знаете, в кармане брюк у нас сейчас телефоны в основном носят только те, кто носит брюки, то есть женщины. И я всегда, кстати, вижу, там, да, если там, знаешь, идешь, там впереди женщина идет, и у нее в заднем кармане, значит, всегда там торчит этот телефон. Причем он того и гляди, сейчас выпадет. И хочется всем подойти и сказать, там, из вас сейчас, уважаемая, там, дамочка, из вас сейчас телефон выйдет, высыпется, да? А для женщин не опасно, что они носят его в заднем кармане? Нет. Опасность для зада нет никакой?
3: Никакой опасности нет, как бы. И хотя новость совершенно не пугающая вот меня, потому что, ну, мне на фертильность в моем возрасте уже как бы, ну, как бы с приборчиком, как говорится. Главное, чтобы с потенцией было все нормально, а фертильность это уже...
2: А для потенции, наоборот, хорошо. В смысле, что без того, не для потенции, а для того, что для предохранения.
3: Для предохранения, да.
2: То есть, если носить смартфон в кармане, это прям как противозачаточное даже. А если его в трусы положить? Ой.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой костюм из стеганой прокладки, состоящей из ваты и опилок, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу твоей усталости мы сегодня говорим, вот по этому поводу человек с ником Ливси Доктор, как доктор Ливси, только Ливси Доктор пишет. Добрый вечер, ведущие. Усталость, она как налоги, не избавится, потому что везде трэш и бардак. На работе трэш. Идешь на словку, там трэш. В автобусе трэш. Можно было это пропустить, но дело в том, что и на заправках трэш. Потом идешь в Пятерочку, а там бардак. Ну и вот доходишь до дома, а там диван с гамаком. И полный комплект. Усталость моральная и физическая равно трэш в квадрате.
0: А бывает еще хуже. Заходишь в Пятерочку, а там гамак.
1: Да. Это трэш.
0: А где? Я просто, может, а что за бардак в Пятерочке?
1: Ну, что там случилось? Бардак! А вот еще.
0: Гамак в Пятерочке? А бардак где? Трэш на остановке? Это что такое? Я не знаю. Я там, может быть, не. В автобусе тоже трэш.
1: В автобусе бардак.
0: А трэш где?
1: В Пятерочке.
0: Интересно как.
1: А вот наш постоянный слушатель по поводу усталости. Лев его зовут, по поводу усталости пишет. По теме. Во время вашего эфира устаю от колбасы.
0: Так ты ее отпусти. Оставь ее в покое, чувак. Я понимаю,
1: что... Потому что она сама к нему вяжется.
0: Не, ну как... Чувак, я просто думаю, что это тот такой человек, который устает от колбасы во время любой программы. Даже во время интервью Познера.
1: Там... Колбаса вызывает усталость, да, конечно.
0: Конечно, надо, с колбасой надо это. Ты попробуй. Ведь можно же слушать просто ушами, да? Ну, любить ушами можно?
1: А колбаса мешает.
0: Потому что он, да, в отличие от вас, у него еще... Так, ну давайте я... Почитай. Так, ну что, вот Сергей пишет. Привет, дядьки. Я устал слушать новости. А ты их попробуй нюхать, например.
1: Это совсем уже как-то нюхать новости, ты что?
0: Ну, трогать. Ну, потому что никак от новостей не избежать, дорогой мой. А, есть, конечно, можно было тебе, конечно, предложить их не слушать, но это возможно, особенно на радио. Если, например, в... На радио сейчас новости везде просочатся. Даже как вот смотрите, кто-то устает от новостей, а кто-то от колбасы. Ой,
1: вот я устал от всего.
0: А от этого вы не устали? Вот тут, кстати, чувак пишет, знаете... Кстати, тут чувак насчет нашего петуха пишет. Задушите петуха наперед, пишет Евгений.
1: Вот,
0: видите, задушили? Теперь, да,
1: вот еще какая тварь появилась.
0: А это... А у вас есть ощущение, что это душит петуха?
1: Что-то я устал во время нашего эфира от того, как душит петуха. Некоторые наши...
0: Да, ну, змею не душит, это хорошо. Все, петуха задушили?
1: Да.
0: Наперед!
1: Расходимся.
0: Да. Все, товарищи, расходимся. И не расходимся только в том случае, если вы заходите и подписываетесь, ну, скажем, на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин Кусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока!
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Всем туда позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю всей страной в едином ритме максимально мощно ворваться в нашу радио-вечеринку Рекорд Пати, сделать это со всей ответственностью, в ближайшие 120 минут послушать, а лучше еще и потанцевать под тот самый саунд, которым мы делимся с вами на протяжении 2 часов нашей радиотусы. Конечно же, мы превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, совершенно неважно, где вы находитесь сейчас, за городом или, может быть, на улице, а может быть и дома, да, если вы понимаете, о чем я. Короче, друзья, давайте максимально мощно врываться на импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном, опять же, танцевальном направлении, ну и, разумеется, все вместе ловить мощный плюс-вайбик нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Диана Арбенина упала в воду на концерте. Об этом прямо сейчас. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду во время выступления на московском фестивале «Заряд-фест». На кадрах видно, что Арбенина пела на сцене, которая располагалась на воде. В первых рядах были зрители на саббордах. Во время выступления артистка решила отправиться в зал к своим поклонникам. Начала ходить по саббордам и подскользнулась. Она несколько раз нырнула в воду, прервав исполнение трека. Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю. Подписала одна из зрительниц концерта свое видео. Ранее Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время выступления артистки в клубе А2. На этом все. Услышимся.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Плюс ко всему можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки и с легкостью уже впоследствии не искать долго интернет-радиостанции понравившиеся, а в нужное время, в нужном месте включать нужный интернет-поток. Все очень просто в мобильном приложении можно сделать и настроить. Конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая, между прочим, прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь

0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 9 июля в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: О погоде. Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
6: 992-300.
8: Сайт.
6: radiostv.ru.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77. 74-15.

фесте сразу в трех городах, в Питере, Нижнем и Москве. В Петербурге в минувшие выходные в парке 300-летия кто не был, очень жаль, но тем не менее, кто был, все уже говорят о том, что это была, ну, действительно,

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
6: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: Радио stv.ru.

прямого эфира Рекорд Пати здесь на Радио Рекорд, друзья. А потому, если вам этого времени вдруг не хватит, смело ищите и забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный, танцевальный вкус. Добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, делайте это вместе с семейством радиостанции Рекорда из мобильного приложения Радио Рекорд. Плюс ко всему, через полчасика, в следующем часе, то есть я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас, еще 30 минут, предлагаю потанцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: Радио stv.ru.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас музыкальный, танцевальный, свежий контент собран special for you, то есть специально для вас, что называется. Да, то есть Крем в Хрусталев. У нас есть вейкаперы, есть из моих шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс и еще много-много чего интересного, классного, свежего для вас собрано в телеграм-канале плейлисты

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу рассказать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Тим Вокс, поболтаем еще за эфирно, обсудим те или иные композиции из сегодняшнего выпуска или из предыдущих. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с новой работой шведского продюсера Otto Knows, Part of You. Трек вышел 19 июня на лейбле Tomorrowland Music. После долгих пауз между релизами шведский продюсер постепенно возвращается к активной студийной работе. Поклонники до сих пор ассоциируют его прежде всего, конечно же, с культовым Million Voices, но в последние годы Otto Knows все же чаще делает ставку на более мелодичное эмоциональное звучание. По саппортам здесь отметили, в свою очередь, Дон Диабло, EDX, Мартин Гаррикс и Лукас и Стив,

шоу, друзья. Afrojack, Sick Individuals, The Last Time. Следующая новинка у нас объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены. Это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой EDM-сцене, совместно их студийные работы, между ними они появляются не так часто. The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель. Ну и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская школа электронной музыки. Релиз хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings 25 июня в саппорт-листе Дэвид Гетта, Ники Ромеро и наши парни Матис и Садко. Прямо сейчас в рекорд-лап-шоу Afrojack, Sick Individuals, The Last.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышь?

0: Ты же слышишь?
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
2: Связь.
1: 992-300.
2: Сайт.
1: radiostv.ru.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Yeah.

26 июня это Late Back Luke, Arty, James Hersey, Lost in the Crown. Очень интересная коллаборация, друзья. Для Late Back Luke это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Arty, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив хаус направления. Ну а голос Джеймса Херси хорошо.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Рафи. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
0: Телефон рекламной службы 992-300.
8: Бэрри Корстон, Димитри Вегас, Like Mike и Кашмир. In the Night — это очередной релиз после успешных работ на Afterlife, Drum Code и Future Rave. И Стайла, и Элли Дэнни продолжают укреплять свои позиции как одни из самых перспективных, что ли, артистов нового поколения мелодичной техносцены. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Кевин Дерайс, Стайла и Элли Дэнни. In the Night.
0: Рекорд Клаб.

запись сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам сразу про два телеграм-канала. Да, Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист и мой личный телеграм-канал Team Vox. Забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый эпизод совсем скоро дропнем в интернет. Обязательно, как только увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями, сделайте репост, кому как больше нравится, да, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень хорошо поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Плюс ко всему, у меня в телеграм-канале Team Vox мы еще можем поболтать и обсудить сегодняшние те или иные композиции из выпуска. Да, сегодня у нас чего получается? Среда уже, обалдеть! Ну, значит, в следующем часе рекорд гест микс, мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos, пока!

0: Teen FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
4: Кто ты?

0: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
0: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
0: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
0: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас классная атмосферная органик хаус музыка в течение этого часа, и это гостевой сет от проекта «Батунди».

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
0: Телефон рекламной службы 992

что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.

0: Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening. I'll see you very soon.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.